ཁྱི ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱤᱝᱠᱤᱱ ᱱᱟᱢᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱥᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱷᱮᱛᱟᱝ ᱫᱟᱜᱟᱨ ᱪᱮᱪᱤ ᱡᱩᱯᱤ ᱦᱩᱞᱟᱱ ᱨᱮᱢᱚᱝ ᱚᱢᱥᱤ ᱠᱟᱨᱛᱤ